летать. Я стала верим, что мои кроки ма доведу некам. Ай, кэ не видим будущность, вен чораз придет.